0: もういい。あ？Listen, мои предавни древние и я Следы лишай, беру водолия Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря Listen, мои предавни древние и я Следы лишай, беру водолия Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря
1: Vividness, boldness, body and soul Вся искра, выпадая любовь Mindfulness, дышу в сове пролог